вечная светла, док селагану будешь и сна. Мой сны у меня седые, ей я сам родва, ей я сам родва.